0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Николай Басков.
5: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
4: Александр Иванов и группа «Рондо».
6: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
0: Владимир Пресняков.
7: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Музыка первой свежести. Новинка на Радио Дача.
2: Привет всем слушателям Радио Дача. С вами Валерия. С большим удовольствием хочу представить новую песню, спетую в дуэте с Тони. «Пропущенные звонки». Она, конечно, о любви. Уверена, что вам понравится. Желаю отличного настроения в компании Радио Дача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 звездочка 2023.

и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +20 23 и узнавайте подробности. +20 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +20 23. +20 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: тебя.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
1: Это радио «Дача».
3: Если хочешь танцевать,

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
4: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет». Секрет императора. Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а днем до 26.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва, Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Олег Газманов.
5: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лидия. Я с города Магнитогорска. Хочу передать большой привет своим соседям. Шуре, Свете, Наталье, Володе, Тамаре. И пусть прозвучит песня «Поехали на дачу». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а днем до 26.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а днем до 26.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Камбала пятнистая, без головы свежемороженая. 1 килограмм. 339,90. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений, звоню из села Новое, город Владимир. Хотел передать привет большой Александру и Татьяне. Желаю им хорошей работы, хорошей зарплаты. И поставьте, пожалуйста, песню группы «Не пара». Другая причина. Спасибо, радио «Дача», за хорошую музыку.

0: Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Безвизовый режим между Россией и Китаем может стать бессрочным. Москва и Пекин уже обсуждают упрощение распорядка пересечения границы для стимулирования турпотока. Пока экспериментальный режим продлен до конца 2027 года. В Москве открыл двери первый в России ресторан с ИИ-персоналом. Виртуальный официант помогает клиенту с выбором блюд, уточняя данные о калорийности, соотношении белков, жиров и углеводов, а также аллергенах. На кухне ресторана внедрена видеоаналитика на основе нейросетей. Калужская область укрепляет культурное сотрудничество с Республикой Беларусь. По итогам визита делегации региона в Минск подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между Белорусским государственным академическим театром юного зрителя и Калужским ТЮЗом, включая проведение обменных гастролей. Официальный курс доллара составляет 79 рублей 36 копеек, единая европейская валюта 90 рублей 21 копейку. Сегодня в Калуге плюс 25, в ночные часы до 15 тепла, субботним днем до плюс 25. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: Когда заканчивается театральное представление, все бегут в уборную или гардероб, сломя голову. Ну, а когда заканчивается рабочая неделя, все отправляются в иные, увеселительные, так скажем, места. Кто-то, возможно, даже за город. Всем желаю отличного отдыха и, конечно, скорейшего завершения пятницы. Но она пока что только стартует. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю легкого утра и продуктивного дня. Оставайтесь с Радио Дача, мы организуем соответствующее музыкальное сопровождение благодаря только лучшим хитам от ваших любимых отечественных исполнителей.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а днем до 26.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Тельцы, раки и скорпионы смогут избавиться от лишних переживаний. Не исключено, что проблема, которая казалась серьезной, решится гораздо проще, чем ожидалось. Овны, львы и водолеи будут пользоваться особым вниманием окружающих. Это удачный день для знакомств, собеседований и важных встреч. Вашу инициативу заметят и оценят. Близнецы, девы и рыбы могут неожиданно найти ответ на вопрос, который долго оставался без решения. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию глазами другого человека. Весы, стрельцы и козероги почувствуют желание строить планы на август. Звезды советуют не ограничиваться только работой. Найдите место и для отдыха.
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Дачные новости. Слышите это требовательное мяу? Ваш кот напоминает, что пора завтракать. На даче хочется только самого натурального. Для своего питомца выбирайте ферму кота Федора. Корм, в котором много мяса, витаминов и минералов. Без ГМО и искусственных добавок. Сбалансированный рацион для кошек, знающих толк в еде. Просто, вкусно, сытно, по-домашнему. Ферма кота Федора. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Гороскоп на Радио Дача.

0: Алло, алло, Алёшенька от Татьяны Куртуковой. Только что в эфире радио «Дача». Удобное имя для того, чтобы дозваниваться куда-либо. Ну, а вы, друзья, традиционно занимаетесь тем же самым. Набираете наш номер в Москве 8495-995-2555 каждый час, потому что в финале каждой 60-минутки мы организуем для вас удачный момент. Можно заказать любимую песню для кого-то из родных, близких, ну и, конечно же, передать теплые слова. Можете делать это прямо сейчас. Ну, а хитовые композиции от ваших любимых отечественных исполнителей продолжатся спустя короткую паузу непременно.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а днем до 26.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Колбаса ароматная, 250 граммов, 179,90. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
4: Что можно сделать с 400 тысячами рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга. Выгоды до 400 тысяч рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
5: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
12: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движение молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
15: Радио «Дача».

0: призом. Всероссийская акция на Радио Дача.
1: Доброе утро! На Радио Дача завершается 8-я неделя. Подведение итогов акции «Лето сюрпризом». Здесь мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы. Сегодня еще один счастливчик получит от команды Радио Дача подарок и отправится в финал нашего проекта. Этим человеком станет Светлана из Волгограда. Светлана, здравствуйте!
2: Алло, здравствуйте!
1: Светлана, вот вы прислали нам фотографию, на которой изображена заветная фраза «Ура, круиз!». Ну и надо сказать всем слушателям, да, что мало того, что есть фраза, так здесь еще на снимке каждую букву изображает отдельная группа людей. Кто да. все эти люди, которые имеют такую, прекрасную растяжку, гибкость и готовы, мне кажется, с вами на любую авантюру?
2: Да, это точно. Я, как правило, зачинщик всего этого. Вот, но девочки, мои подружки, очень отдышчивые.
1: Так, а у меня еще вот вопрос касаемо буквы «З» в финале слова. Что там происходит на снимке? Это в полете или лежа на полу?
2: Это на полу, конечно. Нет, часть мы делали у стены. Часть у стены, а часть на полу. Я уж просто...
1: Ну, слушайте, ну это полет фантазии просто. Светлана зашкаливает. Мы всем таких желаем друзей, которые вот готовы ради вас сложиться в любую букву. А вам, Светлана, мы от команды «Радио Дача» хотим вручить сумку спортивную. Можно будет с ней отправляться в зал заниматься спортом, да, чтобы в дальнейшем также легко выполнять такие любые фигуры, как на вашем снимке. И вы, конечно, проходите в финал под номером 38, где мы разыграем два главных приза – парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Поздравляю вас!
2: Спасибо большое. Спасибо. Буду держать кулачки.
1: Спасибо Светлане за участие. Всех остальных слушателей «Радио Дача» тоже призываю зайти на наш сайт, зарегистрировать свое фото. Быть может, завтра повезет именно вам. Для участников старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на Радио Дача.
3: Дачные объявления.
0: Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
4: Песня займет первую строчку на этой неделе.
0: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропусти.

0: tenet.ru. 0+.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Олег Газманов. А я...

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Оксана с Артема. Поздравляю свою подругу Марину Трифонову с днем рождения. Желаю ей счастья, добра, всего самого-самого. Поставьте, пожалуйста, песню Владимира Преснякова. Странная. Спасибо, радио «Дача».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о необходимости укрепления независимости железнодорожной отрасли в условиях санкций. На встрече с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта глава правительства подчеркнул важность ускорения технологического развития и внедрения инновационных решений в данной сфере. Михаил Мишустин также отметил необходимость повышения качества обучения специалистов в железнодорожных техникумах и вузах. Кроме того, на фоне роста ЖД-перевозок в России премьер-министр заявил о важности развития инфраструктуры для обеспечения стабильной работы транспорта и повышения комфорта и безопасности путешествий на поездах. Студенческие семьи с 1 сентября смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Как сообщил РИА Новости, депутат Госдумы Валерий Селезнев, для этого учащимся необходимо предоставить свидетельство о заключении брака и о рождении или усыновлении, а также подать заявление в образовательную организацию с приложением ряда документов. Добавлю, студенческая семья – это молодая семья, в которой оба супруга студента в возрасте до 35 лет включительно, или единственный родитель или усыновитель ребенка в возрасте до 35 лет включительно, обучающийся по программе среднего профессионального или высшего образования. Радио «Дача» в этом году отмечает 20-летие. По случаю большого юбилея 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: пятницу всегда есть потребность в небольшом волшебстве. Хочется, чтобы все происходило вот так, по счету, легко и просто. Раз, и ты проснулся. Два, оказался на работе. Три, уже вечер. Ты свободен, доволен и погружаешься в атмосферу выходных. Лучше всего, кстати говоря, это делать с нашей программой «Диско-дача». Включайте наш эфир и отдыхайте с самыми зажигательными хитами отечественных исполнителей по пятницам и субботам. «Диско-дача» с 20 до 23.00.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а и днем до 26.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 31 июля – день воздержания от осуждения близких. Важный и нужный праздник, особенно если вы решили навестить родителей и сообщить о любом принятом вами решении без их участия. Это, конечно, больше шутка, но помните, в каждой шутке лишь доля шутки, а все остальное правда. Всех поздравляю и давайте больше принимать друг друга, чем осуждать.
2: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Группа Бис, Таня, не плачь, в эфире Радио Дача. Вызвать на бис выступающего музыкального артиста — это старый, древний аналог того, чтобы поставить понравившуюся песню на повтор. Крутиться на репите вживую какое-то время, наверное, приносит удовольствие, но только если этот процесс имеет умеренную продолжительность. Иначе чувствуешь себя буквально как белка в колесе, в творческом, своеобразном. Всем желаю интересной и разнообразной пятницы, чтобы и полезным на работе оказался, и вечером зажег как следует. Ну а соответствующее музыкальное сопровождение мы, конечно же, организуем здесь, в эфире Радио Дача. Оставайтесь рядышком, непременно продолжим через короткую паузу. Из ближайшего в плейлисте у нас «Рок Острова», «Хай-фай», а также Валерий Золотухин.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а днем до 26.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

0: разные эпохи. Ни в коем случае не пропускайте по пятницам в 17.02 и в субботу в 10.02.
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11.30 и в воскресенье в 17.30.
2: На волнах Радиодача.
1: Реклама.
4: Нет времени объяснять. На Волберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
5: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
8: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, Гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
10: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: большая любовь.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я из города Красногорск. Я хочу передать привет своему однокласснику Крымову Леонтию. И дарю

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Безвизовый режим между Россией и Китаем может стать бессрочным. Москва и Пекин уже обсуждают упрощение распорядка пересечения границы для стимулирования турпотока. Пока экспериментальный режим продлен до конца 2027 года. В Москве открыл двери первый в России ресторан с ИИ-персоналом. Виртуальный официант помогает клиенту с выбором блюд, уточняя данные о калорийности, соотношении белков, жиров и углеводов, а также аллергенах. На кухне ресторана внедрена видеоаналитика на основе нейросетей. Калужская область укрепляет культурное сотрудничество с Республикой Беларусь. По итогам визита делегации региона в Минск подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между Белорусским государственным академическим театром юного зрителя и Калужским ТЮЗом, включая проведение обмена гастролей. Официальный курс доллара составляет 79 рублей 36 копеек, единая европейская валюта 90 рублей 21 копейку. Сегодня в Калуге плюс 25, в ночные часы до 15 тепла, субботним днем до плюс 25. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Остро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: во имя спокойствия и мира в грядущие выходные. Не сводите с ума музыкой и танцами своих соседей. Ваш отдых не должен мешать спокойствию окружающих. Да какой я хорошенький, языкопослушный. Посмотрите на меня, аж неприятно. Ладно, не буду больше с самого утра наводить духоту. Тем более, что в этот день ее вроде бы в столице будет достаточно. Подробнее прямо сейчас.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а днем до 26.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2002.
0: Группа «Другие правила».

0: Это был тот самый хит.
1: Слушайте каждый день на радио «Дача».
2: Спонсор программы АО «Валтапет Продактс».
3: Дачные новости.
2: Слышите это требовательное мяу? Ваш кот напоминает, что пора завтракать. На даче хочется только самого натурального. Для своего питомца выбирайте ферму кота Федора. Корм, в котором много мяса, витаминов и минералов. Без ГМО и искусственных добавок. Сбалансированный рацион для кошек, знающих толк в еде. Просто, вкусно, сытно, по-домашнему. Ферма кота Федора. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: Юлианна Караулова в эфире «Радио Дача» с песней «Самолеты». Ну а воспользоваться круизным лайнером от «Радио Дача» может каждый из слушателей благодаря нашей акции «Лето с сюрпризом». Заходите на наш официальный radiodacha.ru, регистрируйтесь, заполняйте анкету и прилагайте летние яркие снимки, а также небольшую историю, почему вы выбрали именно это фото для участия в нашем конкурсе. За самые лучшие креативные работы, конечно же, вручаем подарки. Главный приз 28 августа разыграем непременно: две туристические путевки на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Присоединяйтесь и узнавайте все подробности по-прежнему на нашем официальном radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а и днем до 26.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: чуть более уважительные обращения использую. Я все-таки не мошенник, тем более не отпетый. Вполне себе живой. Дамы и господа, леди и джентльмены, мальчишки и девчонки, в конце концов, если давно мечтали организовать на своем участке что-то вроде реки, ручья или иного водоема, то непременно слушайте рубрику «Хорошо устроено». Здесь на радио «Дача» каждые выходные в субботу в 11:30 и воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Не пропускайте.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире радио «Дача» 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско-дача.
2: Насладитесь отдыхом, оторвитесь от забот.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте радио «Дача».
3: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек «Марс». Морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский, Сергей.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дарья. Я звоню из города Зарайск. Хотел бы передать своему любимому Димульке привет. Димулька, я тебя просто обожаю. И хочу заказать для нас песню «Все, что в жизни есть у меня». Спасибо, радио «Дача».

0: Квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: В Москве 11 часов утра. С вами радио

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Вице-премьер России Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атак беспилотников на логистические комплексы. Проекты актов, благодаря которым станет возможен запуск данной помощи, профильные ведомства должны представить правительству в срок до 10 августа. Александр Новак обратил внимание, что от украинских атак сейчас пострадали много представителей малого и среднего бизнеса. Их товары были повреждены или уничтожены. В связи с этим он призвал выработать конкретные предложения, направленные на оказание адресной помощи предпринимателям. В свою очередь, министр экономического развития Максим Решетников озвучил основные задачи, которые нужно решить для скорейшего возобновления работы продавцов. По его словам, в частности, необходимо перестроить логистические цепочки, чтобы товары начали доходить до потребителей без задержек. В России в начале наступающего месяца вступит в силу ряд нововведений. Как пишет российская газета, завтра работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии на сумму заработанных индивидуальных коэффициентов за предыдущий год. Добавят не больше 3 баллов, максимум 470 рублей. Подавать заявление не нужно. Кроме того, для некоторых граждан будет произведена корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты почти на 17,5% и 19% соответственно. Также с 1 августа самозанятые начнут получать первые выплаты по больничным. Это будут участники эксперимента по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности, которые ранее подали заявку и перечисляли взносы. И еще с завтрашнего дня налоговые уведомления будут автоматически приходить в личный кабинет на портале госуслуг. Подавать отдельное согласие для этого больше не нужно. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Группа «Фабрика» в эфире «Радио Дача» с песней «Лёлик». Что эти девчонки споют вживую на сцене «Лайф-арены» в Москве — секрет. Но факт в том, что с ними сможем увидеться все вместе. И вы в том числе имеете такой шанс. Уже 26 сентября стартует юбилейный фестиваль «Удачные песни», приуроченный к 20-летию вещания «Радио Дача». Все приглашены. Приобретать билеты и узнавать подробности можно на сайте удачныепесни.рф. Там же выступят еще более 20 крутейших артистов. Среди них Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Стас Михайлов и многие другие. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а днем до 26.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это «Радио Дача».

Новинка этого года. В начале весны Галибли и Мавик начали готовить всех к летнему свадебному сезону и сейчас, уверен, пожинают плоды. Однако в горячей десятке этого трека незаметно, и это претензии не к исполнителям, а исключительно к вам, дорогие друзья. Ведь в нашем хит-параде композиции оказываются только если вы их заказываете в рубрике «Удачный момент» и программе «Удачный час» как можно чаще. Все в ваших руках, помните об этом. Ну а в моей власти ближайшее музыкальное будущее в эфире «Радио Удача». Очень скоро услышим Дмитрия Марикова, Юлию Михальчик и группу «Высокосный год».

0: финал этого часа непременно украсит очередной традиционный удачный момент. Ну а в 12.00 ровно, как и поет Дмитрий Маликов, все начнется с чистого листа. Там будет уже целых 60 минут, чтобы вы успели прислать нам свои сообщения для кого-то из близких, друзей или коллег. Я буду честен, не без ревности передаю пульт управления в руки Сергея Черноусова. Он проведет с вами программу «Удачный час» и не только. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю классной пятницы и шикарных выходных. Пока!
1: Удачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радио Дача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето с сюрпризом».
2: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама. Новый выпуск журнала «Психологес». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться с людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже. 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Константин Байер. Хочу заказать для своей дочки песенку «С днем рождения», Юрий Шатунов. Спасибо, Радио «Дача».

0: Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Турецким ресторанам и кафе запретили включать чаевые в счет. Чаевые должны быть полностью основаны на принципе добровольности, заявили в Министерстве торговли республики. В России с 1 сентября заработает самозапрет на азартные игры. Норма касается ставок у букмекеров, тотализаторов, казино и игровых автоматов. Чтобы ввести самозапрет, гражданину нужно будет подать заявление через госуслуги или МФЦ и указать срок действия ограничений. Калужан приглашают приобщиться к африканской культуре. 15 августа в областном центре пройдет второй Афрофест. На пространствах инновационного культурного центра участников праздника ожидают концерты русских и африканских артистов, ярмарка национальной кухни, мастер-классы и показы африканского кино. Официальный курс доллара составляет 79 рублей 36 копеек, единая европейская валюта 90 рублей 21 копейку. Сегодня в Калуге плюс 25, в ночные часы до 15 тепла, субботним днем до плюс 25. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Всем каждого, кто проводит эту пятницу в компании «Радио Дача». С этой минуты мы начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Также пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте и отправляйте в мессенджер «Макс» по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Максим спешит поздравить свою дорогую любимую сестру Меркулову Оксану с днем рождения. От лица всей семьи и близких желает крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, побольше хорошего настроения, а также улыбок и ярких впечатлений. Ну а в качестве музыкального подарка послужит песня Стаса Михайлова в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас послушаем, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я звоню из города Москвы. Я хочу передать привет моей семье, маме Татьяне, папе Николаю. Хорошей пятницы. Хочу заказать песню Наташи Королевой. Спасибо.

0: Точный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Поздравляю семью Макаровых с днем свадьбы. Желаю счастья, любви, крепкого здоровья. Горько. Привет из Ростова-на-Дону. Татьяна шлет привет своему младшему брату. Всегда рядом, поддержит в трудную минуту. Добрый солнечный день. Радиодача. Привет коменданту общежития мясоперерабатывающего завода в Гагарине. Михаил, поздравляю с достижением цели. Хорошего купания в бассейне на даче желает Олег. На связи город Усолье-Сибирское. Надежда написала: сегодня в гостях внуки и правнуки, также дочь Елена. Желает всем им добра, здоровья и хорошего настроения. Через несколько минут мы продолжим читать ваши сообщения. Программа «Удачный час» продолжается.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Дозвонился я из Вологодской области. Меня зовут Евгений. Хочу передать привет своим близким друзьям. Друзей зовут Никита и Полина. Пожелать всем отличной пятницы и хорошего настроения. Ставлю для всех песню Бориса Моисеева «Звездочка». Спасибо.

0: Точный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения в эфире «Радио Дача». Катерина передает привет своим коллегам службы складской логистики и Каланта города Выкса. Девочки, желаю вам веселого, позитивного настроения, несмотря на плохую погоду, а также хороших выходных. От Натальи привет Семицветику и Татусику из Иваново. Хорошей погоды и суперского настроения вам, девчульки. Поздравляют Сидоренко Алевтину с Горной Поляны города Волгограда. С днем рождения. Желаю тебе счастья, радости, родные и близкие. Привет мужу Александру. Ты у меня самый лучший, написала Нина. Марина Бондаренко сегодня отмечает свой день рождения. Ей пожелание счастья, улыбок, отметить весело праздник. И большущий всем привет в город на Волге. В особенности супругу Евгению и сыну Алексею. Ну, по разным оценкам. На Волге расположено около 70 городов, поэтому точно не знаем, куда летит привет. Но, надеюсь, все услышали. И Юлия поздравляет всех с наступающими выходными и передает привет в деревню Захарино Артему и Гимбар Елене.
2: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Кофе «Монарх Пасифик» 90 граммов. 329.90. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Тамара. Я звоню из города Сокол Вологодской области. Хочу заказать для своего любимого мужа песню «Ани Лорак» и сказать, что я его очень люблю. Моего мужа зовут Савинский Вячеслав Александрович. Желаю ему счастья, оставаться всегда таким же добрым, помогать людям. Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Карина передает привет своим любимым родителям. Ольге и Павлу очень ценит, любит, самые лучшие. Поздравляет Ирину Ивановну и Анастасию с Тайтурки с отпуском, друзья и родственники из города Ангарска. Степан приветствует своих близких, отца Сергея и дядю Сашу. Они строят баню на даче в селе Монашево. Погода, конечно, не радует. И Куприянова Степана Алексеевича, родственники и любящая семья поздравляют с 70-летним юбилеем, возраст мудрости, жизненного опыта и заслуженного уважения. Пусть каждый новый день приносит радость, здоровье и благополучие. И для хорошего настроения любимая песня ансамбля «Голубые гитары» в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Александр. Город Архангельск. Хочу поздравить мою малышку в пятницу и пожелать ей вообще всего прекрасного. Лично провести выходные. Я люблю тебя. Поставьте для нас песню Татьяны Булановой «Ясный мой свет». Спасибо, «Радио Дача».
3: Где

0: сейчас.
1: Вы также пишете в сообщения, и вот к ним переходим. Ольга передает привет своему Череповцу, отдельный привет мужу Игорю, который сейчас на даче на Андоге. Жди, мы с дочкой приедем вечером, не скучай. На связи с нами Беларусь, город Осиповичи слушают нас, и настроение всегда плюс 100. Анастасия поздравляет всех с пятницей, особенно свою коллегу Ольгу Карпинчик с наступающим отпуском. Антонина поздравляет свою младшую сестру Эльвиру Мухтарову с юбилеем, 30-летием. Она сейчас далеко от них, крепко любит ее. Пусть все задуманное, планы и мечты обязательно сбудутся. А они в этом ей помогут. Шлет ей огромный пламенный привет из Тольятти. И привет Балакиреву Ивану Николаевичу. Пожелание ему удачи от сестры Нины.
2: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Я из славного города Архангельска. Хочу поздравить себя прекрасным днем с пятницей. И хочу услышать песню Александра Розенбаума «Ау». И большой привет всем слушателям радио «Дача». Огромное-огромное спасибо. Всего доброго.

0: Точный час.
1: Возвращаемся к сообщениям. Татьяна передает привет коллеге Катерине. У нее завтра день рождения. Здоровья крепкого, вдохновения в рабочие будни и с позитивом ходить на работу. Елена Соловьева передает всем привет. Друзья, присоединяйтесь. Мы на пляже в этот прекрасный день. Как видим, не все на работе днем в пятницу. И от Татьяны по традиции привет из Берегового. Омск, за окном плюс 36, куда так топят, пишет. Здесь, наверное, еще уместно вспомнить мем «ЖКХ, вы что творите?». Но мы не сдаемся, пишет Татьяна, прячемся на даче. Завтра день города, всех с наступающим. Ну а прямо сейчас в нашем эфире программа «Удачный час» и в продолжении выпуска песня Натальи Гордиенко в эфире «Радио Дача».
2: Сердце про

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Я Галина Григорьевна Бушнова с Верхнего Фалея, Челябинская область. Хочу передать привет своим бывшим сверстникам, которые жили на станции Узкоколейка Кустанайской области, перевалочная база. Ваня Бондарчук, Витя Батрак, Валя Ярынкин, Тамара Ткач, Неля Семеновых, Рая Мальцева, Назаренко Вера, Галя Коженкова, Люда Коженкова. Всем хочу передать им привет и песню. Хочу, чтобы они послушали в исполнении этой песни семейный альбом. Спасибо большое, Радио Дача.

0: Личный час.
1: И вот уже финальные сообщения от Алины. Всем привет, сейчас в пути, едут в Москву, трем деткам летит отдельный привет Мии, Нике и Дане. И еще один привет своему папе Николаю, который везет их и который сейчас будет очень удивлен за рулем. От Елены привет всему женскому коллективу. Сегодня отрабатывают крайний день перед отпуском. Отдыхают не всем, некоторым еще предстоит работать. А всем, кто отдыхает, отличного отпуска, прекрасной погоды и просьба отпустить пораньше. Дульцева Валентина поздравляет с днем рождения. Еленеву Галину из Перми желает не болеть, не унывать. Счастья, удачи и всех благ. И привет из СНТ «Ремонтник» у Соли Сибирского. Отпуск продолжается, и мы с сынишками Артемом и Матюшкой продолжаем наслаждаться летними деньками. Всем яркого солнышка и замечательного настроения желает Елена.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Просниму на суточно.ру
1: 6+.
2: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обмен Оценивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481.

0: «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
3: Телефон в Москве.
4: 8495-995-2555. Здравствуйте, радио «Дача». Звоню из Сибири вам, с далекого города Братска. Хочу передать привет своему любимому мужу. Мужа зовут Урлакин Андрей. Сыночку зовут Дмитрий Андреевич. Дочь Виктория Андреевна. Всем желаю огромного счастья, удачи, любви. И хочу поставить песню Григория Лепса. Спасибо огромное, радио.

0: Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Виктор Алексеевич, фамилия Негрусаев. Я звоню из города Воскресенск. Хочу привет передать любимой теще Елене Павловне, любимой жене Анастасии Михайловне, брат своему, который сейчас находится со мной, Дмитрию Сергеевичу Саженову. И поставьте, пожалуйста, песню «А на даче». Большое спасибо вам!

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в наступающем месяце. Он сообщил, что завтра состоится индексация накопительных пенсий и срочных выплат. Они вырастут почти на 17,5% и 19% соответственно. Изменения коснутся более 160 тысяч граждан. Кроме того, с 1 августа, в частности, дети Героев России и полных кавалеров Ордена Славы получат право на первоочередное зачисление в школы и детские сады, а пользователям госуслуг перестанут направлять налоговые уведомления по почте. Их будут по умолчанию отправлять в личный кабинет. При этом от данной опции можно отказаться и по-прежнему получать бумажные квитанции. В России 1 сентября изменится правило перевозок пассажиров и багажа ЖД-транспортом. Как пишет РИА Новости, при покупке билета на поезд дальнего следования человек должен будет указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. В свою очередь, перевозчик будет обязан предупреждать об отмене или замене состава, изменении маршрута. Кроме того, пассажиры, использующие коляски, смогут покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке. При этом их количество в свободной продаже будет ограничено. Лето в эфире «Радио Дача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Курс доллара на сегодня 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: Да, каждому в разгар рабочей недели, да и выходные, хочется сесть в самолет, улететь как можно дальше от привычных дел. Хотя не всем перелеты даются так легко. Для некоторых это прям, ну, целое испытание, особенно когда происходит смена часовых поясов. Ну, если ваш рост в районе 190 сантиметров и рядом спинка соседнего кресла. Это куда лучше, чем рабочее кресло. А уж если у вас сейчас отпуск, и вы можете позволить себе проводить сутки напролет сначала в кресле, потом лежа на диване и так по кругу, зависти нет предела. Разумеется, белый. Каждому, кто отдыхает, ну а также тем, кто трудится, желаем легкого продолжения дня. И уже скоро его дополнят хиты группы Нэнси, Ольги Бузовой и многие другие.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Экология завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем 24-26 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Что можно сделать с 400 000 рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга. Выгоды до 400 000 рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
10: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Печенье песочное с клубничным вареньем. 100 граммов. 39,99. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
11: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
14: Лето. Там, где есть «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

Мне кажется, не только женской половине дышится куда легче на море, вдали от дома. Мужская часть слушателей сейчас тоже не прочь провести в наступающие выходные где-то на пляже, лежа на шезлонге, ну или хотя бы на даче, где нет домашних дел и рабочих обязательств. Отдыхать, не работать. Поэтому отдельный привет тем, у кого сейчас отпуск. Делитесь своими яркими снимками, их сейчас у вас точно хватает. А если еще и расскажете, что происходит на фотографии, то сможете получить от нас шикарный приз и билет в финал акции «Лето сюрпризом». 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Ирины Дубцовой и группы «Кармен» и не только.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась. Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук.
3: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Прекрасные трогательные хиты не менее очаровательной Ирины Дубцова, которая этим летом была в гостях на радио «Дача» в звездном шоу «Назад в будущее». Вы услышали с вами строчки самой первой песни, которую она написала еще участь в музыкальной школе. Также узнали подробнее о грядущем альбоме и концертном туре. А если кто прослушал, на сайте radiodacha.ru можно найти архив программы. А еще, кстати, в наших соцсетях есть видеоверсия «Звездной встречи». Ну, касаемо нашего эфира и ближайших минут, здесь мы с вами послушаем хиты Николая Баскова и Натали, Руслана Алехно и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга. Я звоню из города Орла. Хочу передать привет своей маме Тамаре и сыну Игорю. Сказать, что я их очень сильно люблю. Еще передать привет девчонкам школы номер 18, где я раньше работала. Девчонки, привет. И пусть для нас прозвучит песня Леонида Агутина «Мир зеленого цвета». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача. В студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Турецким ресторанам и кафе запретили включать чаевые в счет. Чаевые должны быть полностью основаны на принципе добровольности, заявили в Министерстве торговли республики. В России с 1 сентября заработает самозапрет на азартные игры. Норма касается ставок у букмекеров, тотализаторов, казино и игровых автоматов. Чтобы ввести самозапрет, гражданину нужно будет подать заявление через госуслуги или МФЦ и указать срок действия ограничений. Калужан приглашают приобщиться к африканской культуре. 15 августа в областном центре пройдет второй Афрофест. На пространствах инновационного культурного центра участников праздника ожидают концерты русских и африканских артистов, ярмарка национальной кухни, мастер-классы и показы африканского кино. Официальный курс доллара составляет 79 рублей 36 копеек, единая европейская валюта 90 рублей 21 копейку. Сегодня в Калуге плюс 25, в ночные часы до 15 тепла, субботним днем до плюс 25. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: Истерики и споры летом также имеют место быть, например, когда затрагивается тема отпуска, а точнее его организации. А еще есть темы, которые способны за несколько минут превратить спокойный семейный обед в настоящие дебаты. Кто-то спорит о политике, другие о футболе. А вот летом появляется особый повод для жарких обсуждений. И это окрошка. Одни уверены, что настоящая окрошка существует только на квасе, а другие готовы доказывать, что лучше кефира человечество еще ничего не придумало. Ну, здесь, разумеется, выбор за вами. А вот с нами через короткую паузу следующие хиты: Вавана, Татьяна Овсиенко, Алый Рид и многие другие.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем 24-26 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим. И не заплачут небеса.
1: В компании таких прекрасных песен мы проводим сегодняшний день. С нами пятница, и выходные встали еще ближе. Уже скоро многие будут отдыхать, встречаться с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, группу «Корни», еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Хабиба, Алены Апиной и многие другие.
2: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Еще одна отличная песня, которую смело можно отнести к категории летних хитов, а таких у нас в эфире немало, в каждом часе, чтобы настроение было солнечным и легким. Лето продолжается, и хочется верить, что у кого-то из вас сейчас еще и отпуск с большими планами, поездками, встречами, ну или просто заслуженным отдыхом без спешки. Ведь такой сезон бывает всего раз в году. Так что берем от лета максимум впечатления, эмоции, тепло, хорошую музыку и уж точно не скромничаем. Также вам для хорошего настроения через короткую паузу следующие хиты. Послушаем песни Наташи Королевой, группы «Градусы», «Катилель» и многие другие. Всем легкой пятницы.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Реклама. Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте кухня.дети. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.
5: А я ясный.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лариса, я из Подмосковья. Хочу услышать песню Стаса Костюшкина. Передаю привет всем слушателям радио «Дача». Желаю им хорошего дня.

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Британии приостановили строительство дата-центров из-за дефицита электроэнергии. Отказ от развития ИИ-инфраструктуры власти объяснили резким ростом заявок на подключение к электросети и сопутствующей нагрузкой на действующие линии. Новый подход в борьбе с борщевиком применили в Подмосковье. Власти проводят обработку участков нерадивых собственников за казенные средства, а затем выставляют владельцу счет на возмещение затрат. На оплату дается 2 месяца. В Калуге анонсировали запуск акции «Школьник». До 28 августа учащиеся начальной школы смогут получить канцелярские наборы к новому учебному году. Акция проводится для детей из малообеспеченных семей, а также школьников, родители которых являются инвалидами первой и второй группы или военнослужащими спецоперации. Официальный курс доллара составляет 79 рублей 36 копеек, единая европейская валюта 90 рублей 21 копейку. Сегодня в Калуге плюс 25, в ночные часы до 15 тепла, субботним днем до плюс 25. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Астро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: скажу. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это радио «Дача».

0: хит Мари Краймбрери в продолжении этого часа на радио «Дача». Повезло сейчас, наверное, тем, кто отдыхает, у кого отпуск. Завидуем по-белому. Ну и напоминаем о возможности слушать наш эфир в любой точке планеты. В этом поможет сайт radiodacha.ru. А вот мы пока что продолжаем работать, хотя с нами пятница и уже ближе долгожданный отдых. Поэтому всем желаем не скучно провести это время. Смело можете рассчитывать на нашу музыкальную поддержку. Уже скоро послушаем хиты группы Любэ, Зары, также новинку от группы «Новые самоцветы» и не только.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем 24-26 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: свежести. Новинка на радио «Дача».
1: Всем привет! С вами Инна Маликова и группа «Новые самоцветы». У нас вышла классная летняя песня, которая точно станет хорошим дополнением отпускному настроению. Слушайте новинку «Танцы на воде» в эфире

Песни Инны Маликовой группы «Новость Самоцветы» в продолжении часа на Радио Дача. С любимыми артистами мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены, помимо Инны Маликовой группы «Новость Самоцветы», еще увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, Филиппа Киркорова, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Сергея Трофимова, «Алсу» и не только.

0: весна.
1: Ну, рано нам думать о весне, когда на календаре 31 июля. Лучше вспомним о том, что, например, сегодня отмечается День системного администратора. Вот можно будет поздравить своих коллег, если еще на работе. Ну и уверен, среди ваших близких сегодня немало именинников. Для них в финале каждого часа у нас рубрика «Удачный момент». Звоните по телефону 8495-995-2555. А мы с вами уже через короткую паузу будем слушать хиты Дмитрия Маликова, Нюши, Алены Свиридовой и многие другие в эфире «Радио Дача».
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
4: Вы поздравляете.
5: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
4: удачный момент.
2: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: всему Насуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория, я звоню вам из Воронежа. Хочу передать привет Алфутову Владимиру, пожелать ему счастья, здоровья. И ставлю для него песню Анжелики Агурбаш. Спасибо, радио «Дача».

0: Беларуси. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что 30 участников СВО из 17 регионов прошли программу переподготовки управления городской инфраструктурой с развитием территории на базе МГИМО. Церемония вручения диплома ветеранам СВО, закончившим программу, состоялась в Москве при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД, Минобороны и Фонда защитники Отечества. Сергей Лавров отметил, что предыдущий набор слушателей получил дипломы о прохождении программы в марте. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе доклада премьер-министру Михаилу Мишустину сообщил о положительной динамике в лечении онкологических заболеваний. Летальность среди пациентов с онкодиагнозом в первый год после его постановки снизилась почти на 17%. Кроме того, пятилетняя выживаемость больных увеличилась на 10%. Глава Минздрава связал эти результаты с развитием системы онкологической помощи в стране. Врачи призывают граждан регулярно проходить профилактические обследования для раннего выявления заболеваний. Мессенджер Максы интегрировали в приемную кампанию вузы 2026 года. Проект был реализован при поддержке Миноборнауки, сообщили в пресс-службе платформы. Теперь при зачислении студенты будут получать уведомления от портала госуслуги со ссылками на официальные учебные чаты вуза в этом мессенджере. Кроме того, первокурсники смогут пользоваться чат-ботами в едином цифровом пространстве. По данным издания «Коммерсант», в январе-мае текущего года продажи одежды и обуви в России снизились на 10% в натуральном выражении, а по отдельным категориям падение достигло 15%. При этом выручка ритейлеров выросла исключительно за счет повышения цен, а производители связывают подорожание с увеличением затрат на производство, закупку материалов и логистику. В ответ на рост цен покупатели все чаще дают предпочтение более доступным товарам, отказываясь от дорогих брендов. Это все новости к данной минуте. Далее прозвучит песня «Выбирать чудо» в исполнении певицы Нюши.
1: Прямо сейчас

0: Хит группы «Динамит» на радиодаче. Между нами также могут быть большие расстояния, которые мы с легкостью преодолеваем с помощью нашего эфира. Сейчас предлагаю переместиться в Индию, где местный житель установил мировой рекорд по отжиманию за час. Пока мы тут слушаем песни, он успел попасть в книгу рекордов, выполнив 847 отжиманий за один час. Причем мало такого количества отжиманий, там еще и груз присутствовал на спине, вес которого чуть больше 27 килограмм. Ну, надеюсь, после этих цифр ваш груз проблем в виде работы и утренних подъемов как минимум изменил свой вес. И вообще, скоро выходные. Но гораздо раньше, через короткую паузу, следующие хиты Александра Буйнова, Аллы Рид и не только.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем 24-26 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Песня «Перемотай» группы Festa Family вышла 10 июля этого года. Как видим, на радио «Дача» всегда найдется место новым музыкальным работам, особенно по пятницам. В рамках программы «Горячая десятка» у нас каждую неделю премьеры, и сегодняшний день не станет исключением. Вечером услышим новую песню Алсу «Мотылек». Ее любимая певица представит в 19 часов по московскому времени. А вот через короткую паузу послушаем с вами большие, проверенные временем хиты Светы, Юрия Антонова, Ромы Жукова и других любимых артистов радио «Дача».
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

0: хватит, довольно. Порой эти обращения хочется направить нашей погоде, когда за окном всю неделю дожди и пасмурно. А ведь с нами лето, и точно хочется других красок. А также хватит довольно работать. С нами вечер пятницы, и пора бы подумать об отдыхе. Напомню, вечером вам для хорошего настроения яркие танцевальные хиты программы «Диско Дача». Трехчасовой танцевальный марафон начнется в 20 часов по московскому времени. А вот через короткую паузу послушаем хиты группы «Демо», Егора Крида, Стаса Пьехи и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов, прощаюсь до завтра и оставляю вас в компании моей коллеги Марии Федоровой. Этим вечером на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
3: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Заказываю песню «Руки вверх». Крошка моя, я по тебе скучаю. Для Волобуя Татьяны Анатольевны. Мы с ней поссорились немного. Прошу прощения. Хочу быть как всегда с тобой. Очень тебя люблю. Радио «Дача». Спасибо вам за все.

здесь не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Британии приостановили строительство дата-центров из-за дефицита электроэнергии. Отказ от развития ИИ-инфраструктуры власти объяснили резким ростом заявок на подключение к электросети и сопутствующей нагрузкой на действующие линии. Новый подход в борьбе с борщевиком применили в Подмосковье. Власти проводят обработку участков нерадивых собственников за казенные средства, а затем выставляют владельцу счет на возмещение затрат. На оплату дается 2 месяца. В Калуге анонсировали запуск акции «Школьник». До 28 августа учащиеся начальной школы смогут получить канцелярские наборы к новому учебному году. Акция проводится для детей из малообеспеченных семей, а также школьников, родители которых являются инвалидами первой и второй группы или военнослужащими спецэкономики.

0: Федерации. Официальный курс доллара составляет 79 рублей 36 копеек, единая европейская валюта 90 рублей 21 копейку. Сегодня в Калуге плюс 25, в ночные часы до 15 тепла, субботним днем до плюс 25. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Самолеты и в отпуск без оглядки. Конечно, работу мы любим, но отпуск мы просто обожаем. И на Радио Дача все лето идет акция «Лето с сюрпризом». Ждем от вас как раз-таки яркие летние отпускные фотографии. Для того, чтобы принять участие в нашей шикарной акции, нужно зайти на сайт radiodacha.ru, зарегистрироваться, приложить к анкете яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему же вы выбрали именно это фото. А мы Радио Дача за самые интересные снимки будем дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где среди всех финалистов 28 августа разыграем два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Пока же шикарной вам пятницы, летний, последний, кстати, день июля сегодня. И будем наслаждаться любимой музыкой. С удовольствием послушаем Наташу Королеву, группу «Витинцы» и Владислава Агафонова уже совсем скоро на Радио Дача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем 24-26 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Панамку, а не новые обои и ламинат. Да-да-да. Настоящего отпускника отличает от других работяг широкая улыбка и собранный чемодан. Вот примерно это меня ждет уже в ближайшие дни. Отсчитываю минуты, друзья. И несколько минут остается до того момента, когда мы насладимся на радиодаче шикарными хитами Жасмин, Льва Лещенко и Сергея Ростова. Всем приятной пятницы. Остаемся вместе.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Перец фаршированный полуфабрикат. 1 килограмм. 349,90. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: функционирует, ничего страшного, друзья. Считайте, что это капля лета, освежающая и нечаянная. И вот эту песню «Жасмин» сразу же вспоминайте. Настроение будет потрясающим. Бодрого летнего вечера желаю всем слушателям радиодачи. Обещаю в скором времени исполнить заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». И с удовольствием послушаем классную композицию в исполнении Хабиба. Шикарной пятницы вам!
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире «Радио Дача» 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско-дача.
2: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обмен Оценивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dети. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
9: Лето. Там, где есть радиодача.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Роботы-доставщики в России будут ездить со скоростью не более 25 км в час в рамках эксперимента. Как пишет РИА Новости, тестирование будет проводиться в 35 регионах страны на протяжении 3 лет. При совмещенном движении у пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, будет приоритет над роботами-доставщиками. Согласно документу, автономные устройства в зависимости от условий дорожной инфраструктуры смогут ездить по велосипедным дорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам. 100 пляжей Анапы получили разрешительные документы Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона. Еще 12 зон проходят экспертизы, передает РИА Новости. Уточняется, что отсыпка пляжных территорий, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации, завершена. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. Согласно данным опроса ВЦИОМ, почти 60% российских интернет-пользователей прибегают к помощи нейросетей не реже одного раза в неделю. За последние 2 года доля граждан, имеющих практический опыт работы с искусственным интеллектом, увеличилась на 5%. Отмечается, что искусственный интеллект перестает быть экспериментальной технологией и все чаще используется как рядовой рабочий инструмент. Также фиксируется тренд на специализацию нейросетей. Одни все чаще применяются для быстрых информационных запросов, другие для решения профессиональных, творческих и сложных аналитических задач. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность

0: Возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». В программе яркая подборка летних клипов. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Этот выпуск завершен. Следующий через час далее прозвучит песня «Мой мармеладный» в исполнении певицы Кати Лель.
1: Прямо сейчас.

0: с очень вкусным названием «Горячий шоколад» на радиодаче. Композиция лирическая, душевная. Береги. Несколько душевных добрых слов также можно передать в адрес своих близких людей с помощью рубрики «Удачный момент» на радиодаче. Напомню, номер для связи 8495-995-2555. Звоните, передавайте привет и заказывайте песни, которые нравятся. Заявку обещаем исполнить в финале часа. А в ближайшее время будем слушать Валерия Леонтьева и Аллу Рид. Приятной пятницы вам!
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем 24-26 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Что можно сделать с 400 тысячами рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга. Выгоды до 400 тысяч рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
2: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Алла Рид.

0: Бизнесом обычно все заняты, планы наполеоновские нужно воплощать в жизнь. Но, наверное, найдется время подвести вместе с нами музыкальные итоги этого июля в хит-параде «Горячая десятка». Уже в 7 вечера приступим к этому важному делу и запремьерим новинку. Сегодня в эфире «Радио Дача» Алсу представит свою новую композицию, которая называется «Мотылек». С удовольствием послушаем. И полетим дальше наслаждаться на «Радио Дача» хитами Алисы Мон, Зайнаб Махаева и группы «Гости из будущего». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Свинина с овощами 100 граммов 46,99. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: только песни, любимые лучшие на радиодаче. Это композиция Алисы Мон. Далее послушаем Славу и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». А в 7 вечера начнем подводить музыкальные итоги уходящей недели в хит-параде «Горячая десятка» на радиодаче. Не пропустите!
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радиодаче. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
3: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
5: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО «РВВ». ОГРН 123-770-047-19-19. 141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
13: Что?
12: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
14: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
14: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
14: Олег Газманов.
1: Группа «Комбинация».
14: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
14: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
14: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Мы сегодня...

0: Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В ООН заявили о риске новой эпидемии ВИЧ на фоне сокращения международного финансирования программ по борьбе с заболеванием. Особенно остро проблема стоит в бедных странах, где лечение ВИЧ зависит от зарубежных инвестиций. В Минздраве решили отказаться от норматива больничного приема в 15 минут. В качестве альтернативы ведомство запустило эксперимент с опросниками. Пациентам во время записи к врачу предлагают ответить на уточняющие вопросы. По результатам подобных анкет можно более гибко планировать время приема, уверены в Минздраве. Космонавтики добрались до Тулы. В городе Пряников установили тульского автолимонавтика, калужский брат которого располагается на перилах смотровой площадки в парке культуры и отдыха. Утверждается, что фигурка символизирует дружбу и сотрудничество между городами. Официальный курс доллара составляет 79 рублей 36 копеек, единая европейская валюта 90 рублей 21 копейку. Сегодня в Калуге плюс 25, в ночные часы до 15 тепла, субботним днем до плюс 25. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Остро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. На «Радио Дача».
3: Доброго, бодрого пятничного вечера желаю всем слушателям.

0: слушателям Радио Дачи, Мария Федорова с вами. И у нас наступило время подвести музыкальные итоги в хит-параде «Горячая десятка». Это будут последние итоги июля, а дальше пойдем на финишную прямую этого лета. Август на носу. Итак, что изменилось за неделю? Песня Ани Лорак «Одинокая» покинула чарт, но тут же свято место пусто не бывает, и у нас новинка. Скоро услышите ее. Также будет сегодня премьера недели. Обворожительный Алсу представит свою свежую композицию, которая называется «Мотылек». Но начнем, как и полагается, сначала. И сегодня замыкает горячую десятку трек «Чепик» 5 минут назад. Минус 2 позиции по сравнению с прошлой неделей. Эту песню срочно нужно заказывать как можно чаще, чтобы она осталась с нами подольше. А то всего лишь 14 недель. Уж как родная стала. Друзья, давайте скорее слушать.
1: Номер 10.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

0: музыкальных инструментов. Вот как раз дебютант нашего чарта Хабиб в свое время играл на таком. Сам себе смастерил гитару. Золотые руки, красивая улыбка, обаяние, любо-дорого смотреть и слушать. Кстати, что касается смотреть, яркий клип на песню «Моя малышка» уже вышел и уже есть на нашем сайте radiodacha.ru. Заходите, утоляйте, так сказать, визуальное любопытство. И параллельно не откажите себе в удовольствии побывать в прошлом, а именно в прошлом году. Тогда трек Артура Пирожкова «Само собой» возглавлял хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Будем слушать его прямо сейчас.
1: Если хочешь танцевать,

0: шутка.
1: На радиодаче песня, которая объединила два творческих поколения. Григорий Лепс буквально с первых нот влюбился в композицию Акмали. Они записали дуэт. И теперь песню «Шутка» любит вся страна. Недаром же она уже 14 недель в нашем чарте. И давайте-ка освежим память. Напомню, что на 10-й строке сегодня расположилась песня «Чепик» 5 минут назад. 9-е место забронировал Хабиб, его новинка «Моя малышка» теперь в десятке лучших. На 8-м месте еще одна долгожительница чарта, песня «Раненые раны» в исполнении Ольги Бузовой чуточку поднялась по сравнению с прошлой неделей. А 7-е место забрала себе, в общем-то, шутка Григория Лепса и Акмаля. Кстати, в этом году Григорий Лепс придет поздравить радиодача с 20-летием. Примет участие в юбилейном фестивале «Удачные песни», который состоится 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Все подробности есть на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Скоро расскажу, какая же композиция расположилась на 6-й позиции горячей десятки. А пока выясним, что за песни о дружбе оказались самыми популярными. Ведь буквально вчера, я надеюсь, вы не забыли, отмечался Международный день дружбы. Итак, место номер 3. Здесь хит на все времена в исполнении Олега Газманова.

0: Вот слушаю эту песню, и душа радуется. Молодцы, поклонники Кирилла Туриченко. Сплотились, заказывали исправно его песню «Люблю, куплю, поедем» в эфире «Радио Дачи». Вот, пожалуйста, с 10-го места песня поднялась на 6-е, что очень приятно. А 5-я строчка без изменений. Неделю назад песня «Все слова о любви» Никиты, Марии Зайцевой и диджея Форса здесь была. И сегодня снова тут же. Иногда все-таки постоянство – это не так уж и плохо. Давайте слушать.
1: Номер 5.

удивительно, что, собственно, мы видим, когда речь идет о Николае Баскове, участнике юбилейного фестиваля «Удачные песни». И сама композиция «Туманы» тоже эффектная, но переместилась со второго места на четвертое. Эх, как говорится. Но радостно за коллег Николая Баскова, наших сегодняшних лидеров. Впереди третье место хит-парад «Горячая десятка». Сразу же после того, как мы выясним, какие треки популярны в Бугульме, городе, в котором родилась певица Алсу. Именно ее новинку «Мотылек» сегодня обязательно послушаем на радио «Дача». А пока... На третьем месте композиция «Счастливчик» в исполнении Владимира Преснякова.

0: «Горячая десятка».
1: «Горячая десятка»
0: на радио «Дача».
2: Чудесный летний пятничный вечер в самом разгаре. Проводим мы его хорошо, там, где есть радиодача. Кстати, с пятницами надо быть поосторожнее. Очень уж много они обещают, а выполнять-то нам. И прямо сейчас мы выполняем важную миссию. Подводим музыкальные итоги уходящего июля на радиодаче. И обещанное третье место. Сегодня здесь композиция «Эпилог» Димы Билана и Анны Асти. Плюс одна позиция вверх по сравнению с прошлой неделей.
3: Номер 3.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: На радиодаче композиция «Буду твоей кошкой» в исполнении Юлии Михальчик. Сегодня на второй позиции. Кстати, со слов Юлии Михальчик, любящая женщина всегда готова быть для своего любимого ласковой, нежной и уступчивой. Именно осторожность и деликатность, присущие кошке, порой становятся способом найти подход к сердцу одинокого человека. Да, мы берем на заметку. И что немаловажно, песня тоже нашла подход к сердцам слушателей, поднялась на одну строчку вверх с третьего на второе место. Скоро расскажу, у кого золото нашего чарта. А пока будем слушать премьеру недели. Насладимся новинкой от певицы Алсу. Композиция «Мотылек» прозвучит прямо сейчас на радиодаче. Кстати, автору Алексу Малиновскому большой привет.
1: Привет всем слушателям Радио Дача, с вами Алсу. С большим удовольствием хочу представить вам мою новую песню «Мотылек». «Мотылек» о надежде и вере в любовь. Уверена, что вам она понравится. Желаю хороших выходных и отличного настроения в компании Радио Дача. Ваша Алсу.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
9: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
11: Горячая десятка.
12: Горячая десятка.
11: На радио «Дача».
13: Как говорится, если не знаешь, что делать, иди в отпуск. Но иногда даже выходные способны восстановить угасающую энергию. А потому отдыхаем уже сейчас в компании любимого радиодачи и параллельно подводим музыкальные итоги недели. Пришло время рассказать, кто же сегодня у нас в лидерах. Но для начала напомню, что почетное 3-е место разделили между собой поклонники загородной жизни Насти и Димы Билан. Их душевная песня «Эпилог» поднялась на 1 позицию вверх по сравнению с прошлой неделей. На 2-м месте оказалась цепкая песня «Буду твоей кошкой» в исполнении Юлии Михальчик. Тоже +1 строчка вверх. А 1-е место, видимо, никому не желает отдавать Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Их хэппи-энд сегодня снова на вершине чарта. Поздравляем! И еще раз послушаем этот классный хит, который, кстати, тоже написал Алекс Малиновский, как сегодняшнюю премьеру от Алсу «Мотылек». Здорово, когда есть творческий подъем, хочется жить, творить, что мы, собственно, и будем делать. Все выходные в вашем распоряжении. Меня зовут Мария Федорова. Оставайтесь в компании «Радио Дача» и готовьтесь к зажигательным танцам. Впереди программа «Диско Дача». А сейчас 1-е место.
14: Номер 1.

0: Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495 995

0: Москве 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Отдых.
0: Диско счастье.
1: Диско песни.
0: Диско дача.
1: Сегодня только на Радио Дача.

готовится к нашему юбилею. В этом году, напомню, радиодача отмечает свое 20-летие. Праздновать будем золотой осенью 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Соберемся все вместе и будем наслаждаться яркими выступлениями любимых звезд нашего эфира. Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, группы «Фабрика», Александра Шоу и группы «Непара», Андрея Державина, Николая Баскова. Этот список можно продолжать и продолжать. Более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И очень много песен и танцев ждет вас далее на радиодаче. Программа «Диско-дача» продолжается.

0: Существует, очень даже существует, где-то ходит, бродит, вас ищет. Так что внимательнее смотрите по сторонам и зажигайте огни пятничной дискотеки «Диско-дача». Танцуем всей страной по-летнему и будем слушать в ближайшие минуты пластинки группы «Револьверс», «Штар» и «Максим» уже совсем скоро. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Вот Филатов и Кэрос, диджей Грув, отвечают: счастье есть, его не может не быть. Счастливим кого-то музыкальным приветом в рубрике «Удачный момент» на радио «Удача» уже совсем скоро. Шахзода продолжит эфир, и еще 2 часа зажигательных танцев ждут вас в компании программы «Диско Дача». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Руснему на суточно.ру
1: 6+.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл, хватит на все.
6: ООО Т-моб, цена действительно при участии в акции, бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, любимая радиодача. Меня зовут Роман, дозвонился из Александровского парка. Хотел бы передать привет моей любимой маме Юлии Шальной и моему папе Лёше. Хорошего вечера им желаю. Ну и в качестве моего музыкального подарка пускай у них прозвучит песня по исполнению Сергея Лазарева. Обрамать задачу. Огромное спасибо.

поплыть облаками, чтобы поплыть в любую точку без ограничений. Ну, хотя бы можно руками облакам помахать. А если увидите облако до боли на что-то похожее, то это просто у вас богатое воображение. Это тоже очень даже хороший бонус. И бонусом будет любимая музыка на радио «Дача». Диско «Дача» продолжается, значит, танцы впереди.

В далекие 80-е, когда Сергей Минаев вел самые крутые дискотеки, там же исполнял свои хиты и каверы. Вот именно этот вариант песни «Это мой хлеб, моя соль» его просили исполнить аж 12 раз, и это же в первый день исполнения. Звучит вроде бы просто, но со вкусом, друзья. Сейчас вполне себя отплясывать под этот хит очень даже можно. И мы будем это делать еще полтора часа зажигательных танцев в компании программы «Диско Дача» для вас на радио «Дача», конечно же.

0: кровати, то пришлось бы частенько новую мебель покупать. В крайнем случае, ножки у кровати пришлось бы точно укреплять на совесть. И вернуть бы те самые сетки, на которых прыгали в детстве вот под эту песню. Самое то, простите, ностальгия. Далее продолжим зажигательные танцы в компании программы «Диско-дача». Потанцуем вместе с группой «Республика». И сразу же после исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Яркой пятницы всем!
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лиля. Я из Москвы. Хочу передать подругам привет Елене Родиной и Светлане Пугачевой. Желаю им успехов, здоровья и хорошего настроения. И поставьте, пожалуйста, для них веселую летнюю песню. Спасибо, радио «Дача». Люблю.

сюрпризом на радиодаче. Любое яркое, необычное фото мы обменяем на шикарные призы для удачного отдыха. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото. Авторы самых интересных фотокарточек пройдут в финал и 28 августа поборются за главные призы. Их будет два. Это два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18. лет. Для всех зажигательные танцы на радиодаче продолжаются. Остаемся вместе.

0: Наверное, смешались люди, стрекозы, и все танцуют в компании программы «Диско-дача». Этот вечер продолжаем. Еще несколько минут есть для танцев, минут так 30 с небольшим, поэтому давайте второе дыхание и вперед. Тем более, далее у нас классные хиты Авраама Руссо и группы «Ласковый май». Все в танцевальном, так сказать, ритме. Будем вместе.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Ты в морозы из лета пришла, ты зимою весну принесла, ты надеждой меня обожгла, страсть востока

0: Это настало время Валеры. Такой период в праздничном мероприятии, когда либо домой спать, либо дальше куда-то ехать. Выбираем второй вариант и отправляемся в новый музыкальный час на радио «Дача». Этот подытожим музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент» и еще чуточку потанцуем в компании Ани Лорак на радио «Дача». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио «Дача» Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: диско-праздник начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это диско-дача.
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, любимые радиодачи. Меня зовут Аркаш Киристив, я звоню из Рязани. Хочу пожелать любимой бабушке Лидии и ее лучшей подруге Рае Грибовой отличного настроения и класснейшего вечера. Ставлю для них и всех слушателей песню «Набери мой номер, позвони мне точно». Реально здорово сам и дорогой радиодачи. До свидания.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

Совсем немного времени остается до дня рождения радиодачи. Уже 26 сентября отметим наше 20-летие на юбилейном фестивале «Удачные песни» в Лайф-арене в Москве. Организуем настоящий праздник музыки вместе со всеми звездами радиодачи. Это и Филипп Киркоров, и Стас Михайлов, и Сергей Лазарев, и Мария Зайцева, и Александр Иванов, и группа «Ронда», и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И продолжаем с вами наслаждаться летним пятничным вечером. Последний вечер июля, завтра уже август наступит. Проводим, собственно, июль в компании любимых хитов. Послушаем в ближайшие минуты группу «Интонация» и группу «Дискотека Авария».

0: смерчам.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
3: Удачные песни».
2: Участник музыкального праздника
1: Григорий.

Ой, никогда не потеряет актуальности истории о Золушках и принцах. Всегда приятно верить в сказки со счастливым концом. Вот вам, пожалуйста, еще одна под названием «Девочка-любовь» в исполнении Стаса Михайлова. Я уверена, конец июля тоже будет очень даже счастливым и музыкальным. Совсем скоро послушаем композиции Максима, Алены Апиной, Хабиба и Мурата Насырова на радио «Дача». Остаемся вместе.

0: все-таки давайте наслаждаться летом, тем более у нас есть еще целый месяц, август, который наступит буквально через 10 минут. И я уйду в отпуск, друзья, вернусь на радиодаче через 2 недели. Напоследок обязательно исполню музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю любимые хиты Евгения Григорьева и Ирины Аллегровой. Всем пока, всех обнимаю, целую, доброй ночи желаю. Мария Федорова, «Радиодача». До встречи в эфире.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений. Я хотел бы, чтобы для всех моих родных и близких прозвучала песня в исполнении Евы Польной. Спасибо, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
4: Юлиана Караулова.
3: Киркоров.
6: Эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.